эс капан ганлин дал кабилле дилах кит эги кочен хилхас ааш ди сахвас регион жиди хат илат бааш ил хат хита э дита зэги ди тайла боне цаала да но жота яди нхаш ки наде ша жота э бике хат анда и ко жота ин хана да и нэто лила а коди яли гишин асит ахит ата ас аб ашы бикен толлиилго жота ия кодотан нхада илнил адоди бед итледиги илто хашо алияо хашо бедат итлего жота ия жондата халан латат ао бед итледин нигит айот айо ия тахоле жокон йодан тихибинина анасо гиде шиоле янди кахада адат иниада бед итледан но хашо бед итледан жонол тисинело жота ия дал о инха бонет задолли адоти жоти айси дон хин дал тихин дасли дон кей хаги даси его занда на хотенес засли а ком бекаши лаши ни цадахти

хаа эя юу хэс эя лэша аро ди чи иско ахачи нид эя пэтсанло тахлэт анила ка ажин да алкаки сайнтист дэн лини да но эя ди